0: Ты слышишь?
1: Конечно, все слышат.
0: Это радио.
1: И такое доброе.
0: Доброе радио для всех.
1: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: После окончания саммита НАТО, проходившего в июле в Анкаре, Дональд Трамп улетел тайно из-за угрозы покушения. И в аэропорту его даже прятали в погрузчике для еды, сообщает сегодня пресса. Самолет авиакомпании American Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Южной Каролине после того, как из двигателя вырвалось пламя. Рейс 1760 авиакомпания American Airlines выполнял очень короткий перелет в Шарлотт, и на борту находились 172 пассажира и 9 членов экипажа, когда пилот сообщил о возникшей проблеме. «Mayday, mayday, mayday, у нас проблема с двигателем», конец цитаты произнес пилот вскоре после взлета. Дональд Трамп подписал указ, отменяющий комплексные прививки. Теперь детей будут прививать от кори, паротита и краснухи в разное время. Госдепартамент нашей страны заявил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность Госдепартамент аннулировал более 175 тысяч виз. В Соединенных Штатах Америки капитана танкера «Маринера» приговорили к 10 месяцам тюрьмы, а также продали на металлолом 2 танкера теневого флота. И в сделку вошли танкер «Эра», который ранее ходил под названием «Маринера», и «Белла-1», и «Лилео», ранее известный как «Галилео» и «Вероника». Оба танкера приобрела базирующаяся в Дубае компания по утилизации судов «Global Marketing Systems». И Россия все-таки освободила бывшего американского морпеха Роберта Гильмана по гуманитарным соображениям. Напомню, что его близкие серьезно опасались, что тот умрет в тюрьме. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам, когда мы час в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. По-прежнему продолжаются иногда грозы в Филадельфии, но со среды они должны прекратиться. При этом будет 86-89 градусов по Фаренгейту. Порто метро Эри 80-е в целом, но в среду будет достаточно прохладно днем, в районе 75-77, и небо будет закутано в облака или даже тучки. И по ночам теперь столбики температур стабильно опускаются ниже 60 и местами даже порой до 55. В районе Большого Сиэтла тоже по ночам изрядно прохладно, а днем 70-е, где-то около 80-х, и по-прежнему сухо и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Порта Метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Droid.op в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп, покидая саммит НАТО в Анкаре в начале июля, непосредственно перед вылетом тайно сменил самолет, воспользовавшись для незаметного перемещения между воздушными судами фургоном для доставки бортового питания, сообщает сегодня американские средства массовой информации. Такое решение, по данным источников издания, было принято из-за реальных угроз со стороны Ирана. Телекамеры запечатлели, как 8 июля после саммита НАТО Дональд Трамп в аэропорту Анкары поднимается на борт самолета Air Force One, то есть борт номер один. Однако, по данным источника Washington Post, президент Соединенных Штатов в тот день находился на борту Air Force One совсем недолго. Перед вылетом он тайно переместился в военный самолет C-32A, то есть борт номер 2. Это модифицированный Boeing 757, на котором обычно летает вице-президент страны. То, что перемещение президента осталось незамеченным, издание объясняет тем, что Трамп воспользовался кейтеринговым фургоном с подъемной платформой, которая доставляет питание на борт самолета, чтобы покинуть Air Force One и пересесть на C-32A. По данным газеты, министр обороны Пит Хексет поднялся на борт C-32A как обычно, как ни в чем не бывало, по Трампу, чтобы создать видимость нормального, ничем не отличающегося от многих других полета. Телеканал CBS News со ссылкой на свои источники сообщила, что тайное перемещение Трампа на другой самолет было предпринято, поскольку Соединенные Штаты обнаружили реальную угрозу со стороны Тегерана. По их словам, речь шла о возможности покушения на Трампа. Однако на официальном уровне Белый дом не подтвердил информацию о секретном рейсе. По данным CBS News, ранее американская разведка предупреждала об угрозе нападения на Трампа или на его самолет. Во время саммита в Анкаре Трамп заявлял, что является целью номер один для Ирана. Журналисты, а также некоторые сотрудники Белого дома, находившиеся на борту Air Force One в тот день, даже и не знали о том, что президент пересел на другой самолет. Перед вылетом их попросили опустить шторки на иллюминаторах. Трамп вылетел из Анкары с секретным рейсом через один день после того, как Соединенные Штаты Америки возобновили удары по Ирану после срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном. По дороге в Штаты самолеты американской делегации совершили посадку в Великобритании после приземления Air Force One на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл. Трамп был уже замечен спускающимся с борта президентского лайнера. Каким образом он пересел в Air Force One из C-32A, пока до сих пор не ясно. Военную базу президент нашей страны покинул на Air Force One, отмечает издание.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Самолет авиакомпании American Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Южной Каролине после того, как из двигателя вырвалось пламя, и это предположительно из-за столкновения с птицей. На весьма впечатляющем видео, снятом пассажиром Патриком Готвалтом, хорошо видно, как из левого крыла вырываются языки пламени вскоре после того, как Boeing 737 вылетел из Myrtle Beach в прошедший понедельник и оказался над водой. По словам отдыхавшей прямо на том пляже Линдси Маки, которая рассказала об этом CNN, перед тем, как со стороны крыла показались оранжевые вспышки, раздалось несколько громких как бы взрывов. Рейс 1760 авиакомпании American Airlines выполнял очень короткий перелет в Шарлотт в Северной Каролине. На борту находились 172 пассажира и 9 членов экипажа, когда пилот сообщил о возникшей проблеме. «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй, у нас проблемы с двигателем», конец цитаты произнес пилот вскоре после взлета, так согласно записи переговоров, полученной сервиса Live ATC. «Я видел, как он поймал птицу, похоже, по крайней мере, левым двигателем», конец цитаты сообщил по рации другой пилот, ставший свидетелем столкновения. Пока самолет кружил в воздухе, готовясь к экстренной посадке, наземные службы обнаружили на взлетно-посадочной полосе многочисленные останки птиц. «Здесь много птичьих останков. Мы постараемся собрать как можно больше крупных фрагментов». Конец цитаты. Слышно, как говорит по рации один из сотрудников аэропорта. В American Airlines подтвердили, что самолет вернулся в Myrtle Beach вскоре после вылета из-за технической неисправности. Предварительные данные указывают на то, что пламя могло возникнуть из-за сгорания птиц, попавших в двигатель. Однако признаков возгорания внутри самого двигателя обнаружено не было. Самолет благополучно приземлился и был снят с эксплуатации для осмотра нашей технической службой. Китай. Конец цитаты сообщил представитель авиакомпании издания The Post. Наши специалисты организовали отправку пассажиров в Шарлотт на резервном борту. Конец цитаты добавил он. О пострадавших не сообщается. Пассажиры высоко оценили действия экипажа, сохранившего спокойствие, когда самолет начало трясти в воздухе. Взлет, казалось, прошел нормально первые 10-15 секунд, а потом самолет начало сильно трясти с той стороны, где находился двигатель, в который попала птица. Конец. Цитата рассказал телеканалу WCNC один из пассажиров того рейса. Пилоты вели себя спокойно и уверенно. Они выровняли самолет, направились в сторону океана, сообщили нам о возвращении, и мы вернулись. Думаю, мы провели в воздухе минут 15, не больше. Конец. Цитата добавил один из пассажиров.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Одна из важных новостей последних суток. Президент нашей страны 10 августа подписал указ, предусматривающий пересмотр рекомендаций по детской вакцинации и продвигающих его давнюю, но опровергнутую научным сообществом идею о том, что прививки детям следует делать раздельно в разные визиты к врачу, сообщает Associated Press. Документ предлагает разделить комбинированную вакцину от кори, паротита и краснухи MMR на три отдельные прививки по одному заболеванию и по возможности проводить все детские вакцинации не одновременно, а на отдельных приемах. Кроме того, указ поручает Национальному департаменту здравоохранения усилить исследования в области вакцин, несмотря на то, что они уже давно и подробно изучаются, а также представить план, который позволил бы предлагать детям раздельные вакцины от кори, паротита и краснухи, поскольку у нас в Штатах такой опции сейчас нет. Возвращение темы вакцинации в центр повестки значит отход от недавнего курса администрации Трампа, когда упор делался на менее спорные направления здравоохранения, здоровое питание, переговоры о ценах на лекарства и борьбу с медицинским мошенничеством в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что разнесение прививок по времени, как предлагает Трамп, увеличивает риск того, что ребенок заразится болезнью, от которой можно было бы защититься вакцинацией до следующего визита к врачу. Детские вакцины, это включая схемы их введения и сочетания, проходят строгие испытания, а их безопасность отслеживается годами уже после начала применения. Сам Трамп назвал этот шаг крупной победой прав родителей, религиозных и конституционных прав, а также золотого стандарта науки. Конец цитаты. И выступая в овальном кабинете, он неоднократно высказывал предположение, что количество прививок или их график могут быть связаны с ростом числа диагнозов расстройств аутистического спектра, хотя десятилетия исследований однозначно показывают, что такой связи нет. Указ также включает ряд изменений в календаре детских прививок, которые Департамент здравоохранения уже пытался внедрить, но они были заблокированы федеральным судьей. Представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, заявил, что президент вправе предлагать собственные рекомендации через исполнительный указ и подчеркнул, что судебный иск против графика департамента – это уже отдельный вопрос. Президент Американской академии педиатрии доктор Эндрю Рейсин заявил, что объявленные меры лишь создают неопределенность, страх и путаницу там, где в этом нет необходимости. Он не согласился с предложением Трампа и подчеркнул, что действующие рекомендации должны оставаться в силе. Наука о вакцинах и их эффективности не изменилась, так сказал он. Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, возглавляющий комитет по здравоохранению в Сенате, резко раскритиковал указ в соцсетях, подчеркнув, что вакцины безопасны и не вызывают аутизм. «Я врач. Этот указ ошибочен. У президента нет необходимой экспертизы, чтобы принимать такие решения». Конец цитата, так и написал сенатор от штата Луизиана. Ну а что сказал Трамп во время вот этого пресс-брифинга, который состоялся накануне?
2: Большое спасибо. Это очень важное дело для всех нас. И речь идет об указе о вакцинации. И я очень рад находиться здесь, в овальном кабинете, в тот момент, когда наша администрация делает еще один исторический шаг в рамках нашей миссии по восстановлению здоровья Америки. Сегодня мы с гордостью официально объявляем о рекомендациях Соединенных Штатов Америки по вакцинации детей, которые являются золотым стандартом. Это касается многих вопросов, в том числе, в частности, аутизма. Я хочу поблагодарить человека, который, пожалуй, более всех других способствовал этой настоящей революции. Министра здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего, моего друга. Он делает фантастическую работу. Я горжусь тобой. Пожмите мне руку. Какая у него мощная рука. Он крепкий парень. Также спасибо директору Национального института здравоохранения Джею Батачария, заместителю помощника президента по внутренней политике доктору Хайди Овертон, нашим маха-мамам, в том числе Джейми Франклин, которая сегодня с нами, очень особенному человеку, а также медицинским экспертам и специалистам, которые очень усердно трудились, чтобы это стало реальностью, чтобы наступил этот день. В течение долгого, слишком долгого времени, целого периода в Америке рекомендовали больше детских прививок, чем в любой другой стране аналоги, и даже в два раза больше доз, чем в некоторых европейских странах, а то и того больше. Во многих случаях мы требовали 72 укола для наших прекрасных, здоровых, милых, хрупких маленьких детей, включая, например, прививку от гепатита Б для младенцев и новорожденных в дополнение ко многим другим прививкам. Вакцину от гепатита Б вообще не следует вводить человеку до достижения им там 14 или 15 лет. Им вводили ее слишком рано. С немедленным вступлением в силу моя администрация признает в качестве золотого стандарта рекомендации по детской вакцинации, предусматривающие только 11 основных прививок от самых серьезных и опасных заболеваний, наряду с вакциной ММР, корь, свинка, краснуха, которую мы, как надеемся, разделят вообще на отдельные компоненты. Есть такая вакцина ММР. Мы хотим, чтобы она состояла из трех отдельных прививок, вводимых в разное время. Вместе они могут оказаться довольно смертельно опасными, а по отдельности, похоже, они вовсе не смертельны, а просто очень эффективны. Что касается ММР-вакцины, мы хотим, чтобы прививки проводились в ходе отдельных визитов в разное время. Вакцина должна быть разделена на три отдельные однократные дозы, и прививки должны вводиться во время отдельных визитов к врачу. Например, в возрасте одного года вам следует посетить врача 5 раз для вакцинации, а не получать все прививки в один день. Я заметил это еще на раннем этапе, и я видел подтверждение тому, что в организм маленького ребенка вводят вакцину, объем которой сравним с бутылкой газировки. И во многих случаях происходят неприятные последствия. Слишком во многих случаях, потому что, ну, это настоящий взрыв просто. Это невероятно. Поэтому в первый год жизни следует проводить 5 отдельных визитов для вакцинации, а не вводить все прививки в один день, за один раз. Очень важно отметить, что вакцинация от гепатита Б, COVID-19 и гриппа, среди прочего, больше не рекомендуется для всех абсолютно детей. Кроме этого, этот указ поручает генеральному прокурору инициировать судебные иски против штатов, нарушающих права детей на религиозные или медицинские исключения из обязательной вакцинации. Именно в отношении этих исключений. Другие страны с высокими показателями вакцинации, где нет обязательной вакцинации для посещения школы, ну, то есть, вы знаете, как вы знаете, в других странах показатели вакцинирования очень высокие, и у них не было и нет обязательной вакцинации для посещения школы. Родители по-прежнему могут при желании сделать своим детям все прививки. Решение остается за родителями в итоге. Мы даем четкие рекомендации, но решение остается за родителями, если они этого пожелают. И эти прививки будут покрываться страховками. Однако эта обновленная рекомендация, наконец, приводит позицию Соединенных Штатов в соответствии с позицией других передовых и развитых стран мира. Что еще важнее, она приводит нас в соответствие со здравым смыслом и научными знаниями. Несколько десятилетий назад дети получали лишь небольшую долю прививок, необходимых сегодня. В те времена люди были гораздо здоровее, и, конечно, высоких показателей аутизма, наблюдаемых сейчас, не было. Таким образом, есть причина этих вот таких эпидемических масштабов аутизма, да? И мы вернем ситуацию к тому состоянию, которое было раньше. Конечно, мы не знаем точно, в чем заключается причина таких цифр по аутизму. Что касается аутизма, для наших исследований крайне важно, чтобы у нас были самые лучшие в мире рекомендации по вакцинациям. Поэтому мы сокращаем количество вакцинаций, мы меняем схему на посещение в течение года или полутора лет врача, чтобы дети получали 20% от того, что они получали бы за один раз раньше. Один раз — это как большой стакан там чего-нибудь, любой газировки, да? Они получали такие дозы. Это объявление — важная победа для прав родителей, религиозных и конституционных прав, а также для золотого стандарта науки. И мы будем продолжать проводить исследования и обновлять рекомендации по мере получения новых знаний. И я думаю, вы увидите потрясающие результаты. Разбивая дозировку на части, вы не просто делаете меньше прививок или уколов, как они говорят, да? Но и делаете их в ходе серии визитов к врачу. в гораздо меньших количествах в итоге. Чтобы американцы смогли воспользоваться этими рекомендациями, моя администрация полна решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая пересмотр потенциального финансирования и проведение исследований. Честно говоря, мы уже занимаемся финансированием и проводим исследования, и результаты будут объявлены практически сразу же, как только мы добьемся определенной ясности. И теперь я хотел бы, чтобы Бобби сказал несколько слов, за ним выступят Джей, Хайди и Джейми, а затем я подпишу указ, чем я очень воодушевлен. Я вступил в должность, и я сказал, я хочу выяснить, что происходит с детским аутизмом в нашей стране. Число случаев в разы превышает показатели, многолетние показатели, и ситуация постепенно ухудшается, и мы вводим все больше и больше вакцин в наших детей. Так что, если говорить коротко, и вы можете увидеть это на вот этом примере, мы разбиваем вакцинацию на отдельные этапы и распределяем вакцины по временным интервалам. Понятно? Ничего сложного здесь. И мы считаем, что благодаря этому мы добьемся потрясающих результатов. Проще говоря, в организм вашего ребенка в настоящее время закачивают огромное количество вакцин разных, целые ведра вакцин. А мы будем вводить 20% от этого объема при одном визите. И мы даем время между визитами к врачу, чтобы организм смог адаптироваться, справиться с этими огромными объемами вводимой жидкости вакцин. И я думаю, что это будет иметь большое значение. Вы знаете, есть некоторые группы людей, да, у которых практически нет проблем с аутизмом. И знаете, я должен это сказать, я это скажу. Это группы людей, которые, ну, скажем так, не особенно увлекаются миром вакцин. Так что что-то здесь не так, и если мы за годом наблюдаем рекордные показатели аутизма, с каждым годом число случаев аутизма становится все выше и выше, и мы считаем, что у нас есть очень хорошие рекомендации. Происходит много чего хорошего в этой сфере сейчас. Мы собираемся опубликовать несколько очень подробных статей. Вот еще одна, да? Европейские страны в сравнении с Соединенными Штатами. Ну, просто посмотрите на это. Это европейские страны с высоким уровнем развития и очень сильной медицинской системой. Обратите внимание на верхнюю часть. Небольшой график говорит о многом, да? Но в этом и заключается разница. Так что на этом я хотел бы попросить Бобби Кеннеди сказать несколько слов, а затем мы перейдем к остальным спикерам. Спасибо, господин президент. Я хотел бы начать с того, что просто подкрепить то, о чем сказал президент, а именно то, что является источником его озабоченности по поводу этого вопроса. И я просто приведу один пример. В 1970 году было проведено крупнейшее на тот момент в истории эпидемиологическое исследование. Ученые из университетов по всей стране обследовали всех 8-летних детей в штате Висконсин. Около 900 тысяч детей. Они искали признаки аутизма и знали, как он проявляется. И они пришли к выводу, что частота случаев составляет 0,8% на 10 тысяч человек. То есть менее одного случая на 10 тысяч. По данным CDC, сегодня в этой стране этот показатель составляет один случай на каждого 31 ребенка. В Калифорнии это один из 19 детей. Один из каждых 12,5 мальчиков. Наблюдается резкий рост аутизма. Одно из утверждений, которое любят повторять представители отрасли, один из тех говорящих людей, да, говорящие головы, за которыми так любят повторять СМИ, звучит так. «О, мы просто стали больше обращать на это внимание». Но это абсурд, и это утверждение снова и снова опровергается в рецензируемой научной литературе. Оно также опровергается здравым смыслом, потому что если бы мы просто стали чаще это замечать, то заметили бы это и в более старших возрастных группах, правда же? Но мы этого не замечаем. Мы замечаем это только у детей, родившихся примерно с 1989 года и позже. У старших поколений такого роста заболеваемости аутизмом не наблюдается. Значит, в середине 90-х годов произошло нечто, что именно наших детей, и это должно быть воздействие какой-то окружающей среды или чего-то еще, потому что гены не вызывают таких эпидемических цифр. Генетическая предрасположенность может создавать уязвимость, но необходим токсин какой-то из окружающей среды, какой-то внешний фактор. И президент поручил нам выяснить, какое из этих воздействий, какая совокупность этих факторов вызывает эту эпидемию аутизма. На протяжении десятилетий я боролся за один простой принцип. Когда речь идет о здоровье наших детей, правительство обязано следовать за доказательствами, куда бы они ни вели. Расскажите американскому народу правду и предоставьте родителям информацию, необходимую им для принятия осознанных решений в интересах своих семей. Господин президент, вы поручили нам сделать именно это. Вы поручили Министерству здравоохранения и социального обеспечения HHS проанализировать американские рекомендации по вакцинации детей с учетом лучших доступных научных данных и практик других развитых стран. Мы выполнили эту работу, и 5 января HHS и Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC пересмотрели график детской вакцинации и сократили количество заболеваний, против которых повсеместно рекомендуется вакцинация, с 17 до 11. И установили отдельные категории рекомендаций на основе научных данных. Наша оценка показала, что в Соединенных Штатах рекомендуется больше детских прививок, чем в любой другой стране аналогичного уровня. Как упомянул Трамп, до 18 лет делается 72 прививки, но на самом деле их количество может достигать 94. Нигде больше ничего подобного нет, никто так не делает. Кроме того, многие другие страны, или скорее большинство других стран, достигают высоких показателей вакцинации за счет просвещения, информированного согласия и доверия общественности, а не за счет обязательных требований. Сегодня, подписав этот указ, вы развиваете эту работу и действуете в соответствии с этими данными. Мы сохраним доступ к вакцинам, усилим контроль за безопасностью, расширим научные исследования, предоставим врачам и родителям более полную информацию и вернем информирование и согласие и право выбора родителей на их законное место в американской медицине. В Министерстве здравоохранения и социальных служб мы уже ведем работу, охватывающую несколько ведомств FDA, CDC, NIH, EPRH, NTP, Национальную программу по токсикологии и другие подразделения министерства. Мы уже начали беспрецедентную исследовательскую работу по изучению безопасности вакцины и долгосрочных последствий для здоровья американских детей. Мы задействуем одни из крупнейших в стране наборов данных о здоровье, включая базу данных CDC по безопасности вакцин, передовые системы FDA и другие крупные федеральные и частные источники медицинских данных. Мы проводим десятки исследований и анализов. Мы сравниваем показатели здоровья вакцинированных и невакцинированных детей. Мы изучаем алюминиевые добавки, сроки введения вакцины против гепатита Б в рамках вакцинации, введение вакцины во время беременности, а также последствия, варьирующиеся от аллергии до аутоиммунных заболеваний, аутизма и других нарушений нервно-психического развития. В Национальных институтах здравоохранения, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, Национальный институт наук о здоровье и окружающей среды совместно с Национальной программой по токсикологии работают над всесторонним обзором добавок вакцин, веществ, добавляемых в вакцины для усиления иммунного ответа организма. Они определят, что подтверждается существующими научными данными, в каких вопросах сохраняется неопределенность и где требуются дополнительные исследования в этой области. С такой же решимостью мы подходим к вопросу аутизма. Наш институт запустил инициативу по научному анализу данных об аутизме, в рамках которой выделено 13 грантов на исследования, посвященные распространяемости, причинам, методам лечения и другим услугам в области аутизма. В 5 из этих проектов вакцины будут включены в число потенциальных факторов, которые подлежат изучению. Доктор Батачари расскажет об этой работе более подробно. В следующем месяце ARPA-H готовит новую крупную инициативу, направленную на изучение фундаментальных причин и биологии аутизма, а также на совершенствование диагностики, методов лечения, технологий и инструментов для людей с аутизмом и их семей. Мы рассмотрим каждую биологически правдоподобную гипотезу и не оставим без внимания ни один обоснованный научный вопрос. Господин президент, вы сказали нам, что хотите получить ответы. Я тоже. У нас уже чуть больше 2 лет, чтобы завершить эту работу, и я знаю, что вы нетерпеливы, поэтому мы действуем с той оперативностью, которую требует вот этот срок. Мы представим вам меры и результаты, как только они будут готовы. Мы не будем ждать истечения какого-то 90-дневного срока или чего-то еще. И в течение 90 дней, как вы распорядились, мы представим полный отчет, требуемый данным указом. Наша рабочая группа по обеспечению безопасности детских вакцин была создана Конгрессом в 1986 году, но в 1998 году прекратила свою деятельность. В прошлом году, спустя почти 3 десятилетия, нынешняя администрация Трампа возобновила ее работу в соответствии с требованиями закона, однако впоследствии она вновь была расформирована. И вы восстановили этот мандат Конгресса. Рабочая группа уже занимается расширением выбора вакцин, изучением сроков и последовательности введения детских вакцин, усилением мониторинга безопасности, продвижением исследований в области альтернативных добавок и постоянной оценки рисков и преимуществ с использованием данных американских и международных исследований. В совокупности все это и составляет золотой стандарт науки. никаких заранее определенных ответов, никаких институциональных табу, никаких священных коров, никакого сокрытия неопределенности. Проверяйте гипотезы, анализируйте данные, воспроизводите результаты. Сообщайте общественности о том, что вы обнаружили. Будьте честны, вот что такое наука. Именно такой стандарт вы установили для этой администрации. Именно этот стандарт я намерен внедрять в Министерстве здравоохранения и социальных служб. Господин президент, вы поручили нам выполнить эту задачу, и мы ее выполняем. И мы будем продолжать работать в ускоренном темпе, пока американские родители не смогут с уверенностью полагаться на медицинские рекомендации, которые дает им правительство. Оно достойно их доверия. Большое спасибо, господин президент. Спасибо тебе, Бобби. И Джей, пожалуйста. Сегодня исторический день для системы общественного здравоохранения в нашей стране. Этот указ признает тяжелое положение миллионов родителей по всей стране, у которых дети страдают аутизмом. Аутизм — это очень сложное состояние с широким спектром проявлений, от относительно легких симптомов, при которых дети ведут полноценную жизнь, до тяжелых форм, которые коренным образом меняют их жизнь и жизнь их семей. Вы уже слышали от министра Кеннеди и от президента об их глубокой заботе о положении таких вот семей, где есть дети с аутизмом, о том, как мы можем помочь им понять это заболевание и предотвратить его возникновение в первую очередь. И вот этот указ предписывает нам в Министерстве здравоохранения и социальных служб относиться к этому чрезвычайно серьезно, как мы, собственно, и делали в течение последних полутора лет. И даже дольше с начала президентского срока президента Трампа. В Национальных институтах здравоохранения мы создали инициативу по науке о данных об аутизме, которая стартовала почти год назад, а точнее, более года назад, в рамках которой мы профинансировали более десятка крупных исследовательских групп для поиска ответа на вопрос о причинах аутизма. Это сложное биологическое явление. Простого ответа на этот вопрос не будет. Как сказал министр, здесь, возможно, играет роль генетическая предрасположенность.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Явлениями. И у вас внезапно появляется эта связь, то как ученый вы боитесь, что ваша карьера может подойти к концу. В рамках нашей администрации мы дали ученым возможность честно ответить на эти вопросы, впервые установить эту связь, а благодаря изменениям в рекомендациях по вакцинации, подписанным президентом, вы предоставили родителям право выбора, самостоятельность и возможность самостоятельно решать, как именно они хотят, чтобы им детям вводили вакцины. Я имею в виду, что я принципиально убежден в важности многих вакцин. Я упоминал, например, вакцину от кори. Вакцина от кори очень важна, если мы хотим взять под контроль вспышку кори, но в то же время мы не должны лишать детей возможности ходить в школу только потому, что их родители приняли иное решение, чем другие родители. Наши европейские коллеги так не поступают. Во многом крах системы общественного здравоохранения и утрата доверия к ней произошли из-за обязательных требований, которые, как мы видели, были введены во время администрации Байдена в отношении вакцины от ковида и по многим другим вопросам. Это восстанавливает автономию семей и родителей в принятии правильных решений в интересах своих детей. Это позволяет и продолжает подчеркивать важность науки в рекомендациях по вакцинам и кардинально восстанавливает здоровые отношения между системой общественного здравоохранения и родителями, что в большей степени соответствует практике европейских стран, чем США, где показатели детского здоровья зачастую намного лучше, чем у нас в Европе, да? Это важный первый шаг, основанный на том, над чем мы работали в последние 1.5 года на пути к более разумной системе общественного здравоохранения, в которой здоровые дети растут без давления и без необоснованного влияния, чтобы принимать правильные решения для своих семей, для своих детей. Спасибо, Джек. Стив, пожалуйста. Спасибо, господин президент. Благодаря вашему мужеству и лидерству, господин президент, миллионы родителей по всей Америке сегодня с огромным облегчением вздыхают. Я говорю это как родитель маленьких детей. Миллионы и миллионы родителей чувствуют, что на них оказывали давление, когда их детям, только что выписанным из роддома, предлагали сделать 5, 6, 7, 8 прививок сразу. Им говорили, что это нормально. У вашего ребенка будет температура в течение 3 или 4 дней, ваш ребенок перестанет есть на неделю, у вашего ребенка полностью изменится режим сна. Не волнуйтесь, это совершенно нормально. Это ненормально, никто это не изучал, никто на это не обращал внимания, никто об этом не задумывался. Давление со стороны фармацевтической индустрии и некоторых представителей медицинской отрасли, направленное на то, чтобы накачать ваших детей прививками через несколько дней после их рождения, не имея представления о долгосрочных последствиях, стало настоящим медицинским фарсом. Это проблема, господин президент, в решении которой вы играете ведущую роль уже много лет, и, конечно же, человек, стоящий слева от вас, также занимается этим вопросом уже много лет. Сегодня поистине невероятный момент стоять здесь сегодня и наконец-то видеть, как решаются проблемы родителей по всей стране. Было столько душевной боли, когда у родителей рождались здоровые дети без каких-либо проблем. Они знают, что на их оказывали доверие, заставляя делать то, чего они не хотели, а медицинская наука годами утверждала, что их опасения не обоснованы. Этот указ решает две фундаментальные и невероятно важные задачи. Во-первых, мы уходим с этого нелепого пути, когда нашим детям делают от 70 до 90 прививок. Это безосновательно, но чрезмерно. Помните, как каждая из этих прививок вызывает сильную иммунную реакцию. Поэтому в любой большой группе населения, если делать ребенку прививку за прививкой, неизбежно возникнут побочные эффекты от вакцин, возникнут иммунологические проблемы, возникнут потенциальные неврологические проблемы. Во-вторых, и это очень важно для вас, господин президент, разделение прививок. Зачем вам нужно объединять все эти прививки в такие комплекты? Почему нельзя разделить их на 5 визитов к врачу и вводить этому юному организму по одной, если родитель хочет сделать прививку, по одной дозе за раз? Почему в Японии можно получить отдельную прививку от кори, отдельную от паротита, свинки, отдельную от краснухи, а в Америке все это обязательно слито в один пакет? Это смелый шаг, господин президент. Это шаг, который обеспечивает достоинство пациентов и достоинство родителей. Это возвращает право выбора, это означает, что мы позволим родителям и врачу принять обоснованное медицинское решение. И я скажу еще раз, тот факт, что у вас хватило мужества продвигать это, зная о несправедливой критике со стороны некоторых представителей истеблишмента, и дать возможность Бобби, который десятилетиями защищал интересы родителей, стоять здесь сегодня, это поистине знаменательный момент. Это такой прекрасный момент, и он приведет к невероятным прорывам в нашем понимании здоровья детей и к тому, что мы можем стать страной, обеспечивающей безопасность и защиту наших семей и детей, и в то же время защищающий право пациентов на выбор. Можно иметь и то, и другое. И этот ваш указ позволяет это осуществить. Я горжусь тем, что стою здесь сегодня. Спасибо, Дэйв. Спасибо большое. Хайди.

0: Спасибо, господин президент, для меня большая честь быть здесь сегодня. Это исторический день и историческое решение. Многие люди спрашивают, в чем разница между этим указом и тем, который вы подписали в декабре, а также между президентскими меморандумами и тем, что вы подписали позже, в мае. Я просто быстро отвечу на этот вопрос. В декабре президентский меморандум поручил Министерству здравоохранения подготовить научную оценку, которую они и провели, а затем пересмотрели график вакцинации. С тех пор эти меры были заблокированы в суде, и поэтому сейчас американцы не имеют доступа к этой информации. А вы сегодня исправляете эту несправедливость и говорите, я предоставляю эту информацию американцам напрямую, чтобы они сами знали, к каким выводам пришел Минздрав в ходе научной оценки. Но самое главное, именно на уровне штатов осуществляются требования к вакцинации в школах. Эти законы и нормативные акты штатов, и Центр по контролю и профилактике заболеваний дает штатам рекомендации по этим мерам. С января 2026 года 28 штатов перестали соглашаться с CDC и рекомендуют свои собственные меры. Многие из этих штатов синие, демократические, и они сотрудничают с внешними организациями, такими как Американская академия педиатрии, которые по-прежнему опираются на рекомендации, действовавшие в 2024 году, предусматривавшие 72 прививки к 18 годам. Таким образом, вы обращаетесь в первую очередь к штатам, которые готовы к этому, с призывом ознакомиться с этой научной оценкой. Это золотой стандарт рекомендаций по детской вакцинации, и вам следует закрепить это в законодательстве вашего штата, чтобы родители, записывая своих детей в школу, не были вынуждены выполнять некоторые требования по вакцинации, которые больше не рекомендуются для всех детей. Это приведет нас в соответствие с европейскими странами, и что важно, в этих странах нет обязательной вакцинации для посещения школы. Во многих из этих стран уровень вакцинации от кори составляет более 90%. В Дании, Ирландии, Испании, Португалии уровень вакцинации от кори превышает 90%. При этом обязательной вакцинации для поступления в школу нет, и они достигают этого за счет укрепления доверия общественности, просветительской работе, а также предоставления родителям возможности получать информацию и принимать эти решения самостоятельно. Сегодня мы призываем принять такие же решения в США, и мы по-прежнему рекомендуем вакцинацию от кори для всех детей, но мы хотим, чтобы родители были информированы о сроках, имели возможность выбирать, когда проводить прививки. Так что, господин президент, это историческое решение. Мы будем работать напрямую со штатами, чтобы не зависеть от исхода судебного разбирательства. Мы приступаем к этому немедленно, чтобы родители смогли воспользоваться с преимуществами. Большое вам спасибо. Слушайте, когда слушаете, что 20 лет назад этот показатель составлял 1 на 10 тысяч, а сейчас 1 на 30, а в Калифорнии 1 на 18, становится понятно, что что-то там произошло. Что-то произошло с экологической точки зрения или с чем-то еще, в каком-то другом плане. Но это не просто случайность. Что-то пошло не так. Были даны какие-то неверные рекомендации. Просто представьте себе. Ну, раньше вероятность аутизма составляла 1 на 10 тысяч, а теперь 1 на 30. В Калифорнии 1 на 18. И мы должны разобраться в этом до конца. Пожалуйста. Большое спасибо за приглашение. Я прежде всего мама, у меня есть ребенок 3,5 лет, и еще один скоро родится. И, господин президент, мы так благодарны вам за вашу работу, которую вы проделали в этой стране в сфере вакцины, продовольственной системы. Вам тоже, господин министр Кеннеди. Я считаю, что здоровье – это проблема номер один в этой стране. Если у нас нет здоровья, у нас нет здоровой страны, у нас ничего вообще. И ни один родитель не должен испытывать давление, когда, как только рождается его ребенок, на него сразу же навязывают целую кучу прививок. Речь идет о свободе. В конечном счете, именно на этом и была построена наша страна. Свобода родителей принимать решения, которые лучше всего подходят их ребенку. И я вовсе не противница вакцинации и не сторонник, но мы хотим иметь возможность выбирать, когда делать прививки и решать, какая из них подходит именно нашему ребенку. И мы не верим, что существует универсальное решение, подходящее для всех детей. Поэтому мы очень благодарны вам, господин президент. Вот, например, вакцина от полиомиелита. Она же потрясающая. Другие вакцины тоже потрясающие. Но в отношении некоторых возникают вопросы у кого-то, да? И мы в этом разберемся. И я думаю, что, вы знаете, как говорится, у нас просто нет выбора. И от того, что мы делаем, ничего плохого не может случиться. Вообще ничего. Ничего плохого не случится. Возможно, что-то не сработает. Честно говоря, я не думаю, что это очень вероятно. Мы многому научимся. И мы могли бы получить, если бы мы могли вернуться на 20 лет назад, на 25 лет назад, то в промежутке там что-то произошло, что привело нас вот к тем цифрам, которые мы видим сейчас. Можно, пожалуйста, и да, я подпишу его. Да, сэр, с удовольствием. Это ваш указ об установлении рекомендаций по вакцинации, соответствующих золотому стандарту, сэр. Как уже отмечали предыдущие ораторы, это, по сути, установит новый график вакцинации, полностью основанный на исследованиях и данных, которые мы получаем от Министерства здравоохранения и социальных служб, Национального института здоровья и других государственных ведомств. Он также занимает очень жесткую позицию по некоторым из тех более патерналистских вопросов, о которых мы говорили здесь, сэр, в плане ущемления религиозной свободы родителей или, по сути, просто их способности принимать решения за своих детей. И Как сказала Хайди, это очень важное событие. Мы не ждем, пока кто-то другой примет меры, так что как вы это часто и делаете, вот именно так. Мы просто действуем и поступаем правильно, опираясь на все лучшие доступные исследования, чтобы обеспечить максимальную защиту американских родителей и детей со стороны федерального правительства. Ну, очень хорошо, спасибо большое. Господин президент, вы разочарованы тем, что сенаторы-республиканцы и лидер Тун уехали на каникулы, не приняв закон «Спасти Америку»? Ну, я считаю, что они должны принять закон об идентификации избирателей, я считаю, что они должны принять закон о подтверждении гражданства на выборах. Спасти Америку, вы знаете, спасти Америку закон. Я считаю, что это то, чего мы должны добиваться во что бы то ни стало, да. Господин президент, вы гордый отец. Сделали бы вы своим детям прививки иначе, руководствуясь рекомендациями новыми сейчас? А я так и поступил. Я отвел своих детей на 5 разных прививок. Другими словами, я разделил эти прививки по времени. Тот визит, когда им просто вкачивали... Знаете, это выглядело как галлоны просто. Когда вкачивали столько всего за один раз. Я сводил всех своих детей с самого первого дня. Я верил в это давно, очень давно. И я их водил. Я водил их на 5 разных визитов к врачу вместо 5 за один раз. По сути, каждый из них получал по 20% за один раз, и у меня не было никаких проблем с этим. Так что, да, это не совсем удобно, 5 визитов к врачу, да? Но я думаю, что это окажет огромное влияние на проблему аутизма. Это огромное влияние на проблему аутизма. Господин президент, что касается фонда компенсации жертвам байденовского режима, как вы думаете, он на данный момент еще актуален? Есть ли какие-то варианты, которые вы рассматриваете, может быть, чтобы... Ну, это будет решать Тодд Бланш. Он станет великолепным генеральным прокурором. Да, пожалуйста. Спасибо, господин президент. Почему, как кажется, основные СМИ так часто выступают против самого задавания вопросов о вакцинах? Это правда, это поразительно. Когда вы выдвигаете рекомендацию по поводу вакцины, это могут быть медицинские организации, фармацевтические компании, не знаю. Но, слушайте, это невероятно. Мы от этого ничего не теряем. Самое худшее, что может случиться, это то, что ничего не произойдет. Мы ничего не потеряем. В то же время мы можем получить огромную выгоду, мы можем спасти сотни тысяч, миллионы жизней. И я жалею, что мы не смогли сделать это гораздо раньше. Знаете, нас остановил суд. В Массачусетсе, кажется, да, был суд, который остановил нас на самом раннем этапе. Я верил в это уже очень давно. Так что теперь мы это реализуем. И я думаю, вы увидите огромные, потенциально огромные результаты. Да, Дэн. Господин президент, вопрос по производству. Бюро статистики труда на прошлой неделе опубликовало данные, согласно которым производство в США достигло рекордных показателей. Да, это правда. В первом квартале 2026 года рост составил 4,6%. Данные Института управления поставками показывают, что производственный сектор растет уже 7 месяцев подряд. Вы говорите о возрождении американской промышленности уже около 10 лет. Учитывая все эти статистические данные и предстоящие инвестиции, считаете ли вы, что ваши прогнозы уже оправдались? Ну, мы наблюдаем рекордный рост в производственном секторе США. Во многом это связано с пошлинами, потому что компании приходят к нам на рынок, они не могут продавать свою продукцию, если не придут сюда. Потому что при производстве своей продукции, будь то автомобили или что-то другое, они будут облагаться пошлинами, да, если они не в США производят. Если они производят в США, то пошлины не взимаются. Поэтому они поступают к нам на рынок, у нас строится рекордное количество заводов, фабрик, предприятий и тому подобного. Toyota только что объявила, что строит крупнейший автомобильный завод, они производят автомобили. И это огромный завод, самый большой в мире. Они уходят из Мексики и переезжают в Соединенные Штаты. Множество автомобильных заводов, предприятий в сфере искусственного интеллекта и других открываются у нас. Они уходят из Канады, они уходят из Мексики, они уходят из Германии, из Японии, они уходят из Южной Кореи, они приходят в США, потому что не хотят платить 25% пошлину на автомобили, например. Если они производят их здесь, то им не приходится платить пошлину. Поэтому у нас сейчас в США строится больше заводов, чем когда-либо. Трудно поверить, правда? Ведь если бы мы продолжали некоторые из наших предыдущих проектов, мы бы никогда больше не стали страной-производителем. Эти заводы начнут открываться примерно через 6 месяцев. И я могу только сказать, что следующий президент, он присвоит себе большую заслугу за то, что сделал я. Господин президент, вы только что сказали, что вакцина ММР от кори, свинки и краснухи довольно смертоносна. А есть ли у вас какие-то доказательства этого? Нет, я слышал, что есть люди, которые так утверждают. И я говорю, ну, допустим, вероятность этого составляет 5%, да? Давайте в этом разберемся. Вот в чем вопрос. Давайте разберемся. Ведь они же говорят, что в случае конкретного человека при введении этой вакцины никаких последствий нет, например, да? Более того, они отмечают, насколько безопасной она кажется. Но я слышал, что когда их смешиваешь, они дают взрывоопасную реакцию.
1: Это была пресс-конференция нашего президента по случаю новых указов относительно вакцин. Я напомню, что Трамп подписал указ, отменяющий комплексные прививки. Теперь детей будут прививать от кори, паротита, краснухи в разное время. Также Трамп ответил на вопросы журналистов по этой теме, а также по другим. И так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза и в заключение о погоде за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: По-прежнему грозы продолжаются в Филадельфии, но со среды они должны прекратиться. При этом будет где-то 85-88 градусов по Фаренгейту, в целом 80-м до конца недели. В Портленд метро Ирия стало значительно прохладнее, по ночам теперь столбик трубок даже опускаются ниже 60 и порой даже свалится до 55. Днем поднимается до 80 чуть выше, но в среду, скорее всего, не поднимутся и даже до 80. И при этом небо будет закрыто не только облачками, но, может быть, даже и тучками. В районе Большого Сиэтла 70 градусы по Фаренгейту на этой неделе. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Сегодня мне хотелось бы коснуться такого вопроса вообще ценности человеческой души. И это не просто философски отвлеченный вопрос. Хотелось бы посмотреть с разных углов, с разных сторон, с разных точек зрения. Потому что много разных ценностей нас окружают, к чему мы стремимся, оберегаем, страхуем эти ценности, передаем из поколения в поколение. И речь идет о разных ценностях, и о духовного характера, наследии. Речь идет о материальных ценностях. В своей последней поездке в Россию, вот мы в Москве посетили два музея, я ходил в Третьяковскую галерею. Я сознаюсь вам, я пошел туда один, хотя не был один в Москве, но я решил провести несколько часов один. Не один раз вытирал слезы. Я просто был в восторге. И я был в восторге, конечно, от работ. Что человек может творить? Я уже это где-то говорил, выражал такую мысль, что мне кажется, когда сгорит земля и все дела ее, то больше всего будет жаль искусства. То, что создали люди, самое ценное, самое красивое, самое прекрасное, что создал человек, но все будет уничтожено. И вызывало восхищение даже другое, не само искусство, вызывало восхищение отношение этих мастеров, этих удивительно одарованных людей к людям, к другим людям, к своему окружению, к своим соотечественникам. Например, если вы знакомы немножко с историей искусства, была такая передвижническая выставка в России, я об этом читал не один раз. То есть это были известные художники, которые не просто на заказ работали, копили деньги, хотя уже в то время Третьяков заказывал у них работы, и они могли бы прекрасно жить и не горевать. А что такое работа на заказ? Да вы прекрасно знаете, даже проповедь может быть на заказ. Вообще в мире нашем заказчик, он король, он платит и он заказывает, и музыку, и все остальное. Но эти люди отказывались работать просто на заказ и воспевали посредством искусства бедную жизнь, крестьянскую жизнь. Они не были ораторами, они не были политиками, они не могли повлиять по-другому на правительство того времени, но они могли искусством показывать определенные сцены, картины. И они эти выставки перевозили из города в город, и люди это смотрели, видели, возмущались, писали статьи об этом. То есть они реформировали общество, они всматривались в жизнь людей, и мы часто, в большинстве даже случаев, скажу, мы не понимаем, мы думаем, искусство – это как-то высокая материя, это как бы люди ерундой какой-то занимаются или просто наживают себе капитал. На самом деле все совершенно не так. Это люди очень высокого полета. Например, известен факт об Айвазовском, еще минуту, я не буду об этом проповедовать, не переживайте. Например, известный факт о Айвазовском, его настоящая фамилия Айвазян, армянин по национальности, что он получил много наград от турецких султанов за свои работы. Он был большой знаменитостью еще при жизни. Но когда Турция напала на Армению, и был большой геноцид, и турки вырезали, я не знаю, около миллиона, наверное, армян, если не больше, что до сих пор у них очень сложные отношения между Турцией и Арменией, то Айвазовский плыл тогда на корабле, узнал эту страшную новость, он просто достал все награды от самых великих шейхов Турции, и он их просто выбросил в воду. Этим он демонстрировал свой протест. Он демонстрировал свое несогласие, он не хотел этой славы, он отказывался, он публично отказался от этого признания и этих денег, и этого богатства, и всего прочего, потому что он любил свой народ. Когда мы говорим о людях, мы говорим о любви к человеку, мы говорим о способности тогда и смотреть по-другому на людей, и чувствовать людей по-другому. И в русском языке есть хорошая вот приставка «со», «сострадать», «он страдает», «я сострадаю», и у меня душа болит. «Сочувствовать», «он чувствует плохо себя», и «я чувствую плохо вместе с ним», «из-за него». Можно сказать, мне нет дела. Это меня напрямую не касается. Это не мой родственник даже. Но вот эти вот ощущения, любовь сорадуется, когда кому-то хорошо. И вот, вот это вот настроение уважения и почитания души другого человека на самом деле стремительно развивает меня и приносит большую славу Богу. И мне бы хотелось развеять вот такой какой-то определенный стереотип, что Богу мы служим только в церкви. Вообще Богу служить не надо, Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Это пустое занятие, это какое-то извращенное понятие. Есть отдельные люди, как и в Израиле одно колено было, они были избраны быть служителями. Да, я верю, что Анна служила Богу постом и молитвой. Это служение у отдельных людей. Но большинство из нас, мы работаем на производстве. Мы соприкасаемся с самыми обыкновенными людьми. И я убежден, что это лучшая платформа, чем даже у пастора или у служителя, проявить любовь Господню и свидетельствовать об Иисусе Христе. Есть просто удивительный путь, каким образом люди, видя наши дела, могут прославлять Отца Небесного. Поэтому хотелось бы остановить наше внимание именно на человеческой душе. Недавно наш дом посетил один человек, он католик, и мы сидели, достаточно видный человек, и мы сидели, и он спрашивает, а вообще, вот что ценным вы считаете в жизни? Образование, карьера, что вы считаете ценным? И у нас получился продолжительный разговор, несколько часов. И я чувствовал особую Божью руку. Я очень открыто и прямо рассказывал ему о том, что все-таки среди множества вещей, ценностей, чего бы хотелось успеть собрать в жизни. Хотелось бы, я вообще жадный к жизни, знаете. Хочется очень много успеть. Много посетить стран, много почитать, много встретиться с людьми. Хочется. Я прямо чувствую, как я становлюсь богаче. И это для меня представляет колоссальную ценность. У меня есть просто даже список людей, которые я мечтаю перед Богом, может быть, с ними встретиться когда-то. Настолько их уважаю. Это, кстати, не обязательно люди верующие. Совершенно не обязательно. И между тем, я говорю этому человеку, банкир он. И я ему говорю, что и все-таки самую большую ценность представляет человеческая душа. Она единственно вечна. Поэтому нельзя пройти мимо просто человеческой души. Может быть, эта душа находится в теле 6-летней девочки, 8-летнего мальчика, 80-летней бабушки. Неважно. Это душа. И она представляет самую большую ценность во Вселенной. Она вечна. Она создана по подобию Божьему. И надо любить саму душу. Мы говорили с вами, что миловидность обманчива, цитировали Соломона. Потому что кажется, что какой он на внешний вид, такой он красивый внутри. На самом деле не так. Поэтому важно как бы непредвзято смотреть на людей, смотреть на человеческую душу. Важно не судить, потому что мы не знаем причины, почему человек спился, почему человек развелся. Мы не знаем. То, что он неправильно поступил, то, что он ужасно поступил, это все знают, включая его. То, что страдает кто-то по его вине, то, что он сам в душе своей страдает, это ясно. То зачем к этому добавлять еще свой собственный суд и свою оценку? Ой, какой ужасный поступок совершил человек. Это и так понятно. Он ужасный, этот поступок. Вопрос в другом. Мы не знаем причины, почему так происходит, что случается. Потому нам не дал Бог права судить. Нам дал Бог право помогать людям, поднимать людей, сочувствовать людям, молиться за людей и так далее и тому подобное. Потому я сегодня вообще хотел бы сказать, что Господь хочет выманить нас, вывести нас из берлоги. Мы как бы вот там сосем свою лапу, знаете, как медведь, как бы моя хата с краю. Не надо ко мне лезть, я более-менее себя обустроил, мне здесь тепло, в моей берлоге. Мне так нравится, что Господь даже Израиля поманил ничем другим, как молоком и медом. Вы войдете в землю молока и меда, ешь до отвалу, работать не будете, дам вам виноградники, дам вам дома, которых вы не строили. На самом деле Господь понимал, мне главное вас выманить оттуда, потом я за вас возьмусь. потом я буду вас воспитывать. Потом вы не раз будете смотреть туда, но назад дороги будут обрезаны. И мне это так нравится, потому что мы настолько ленивы, мы настолько хитры, что нас не выманить из нашего зоны комфорта. Мы там остаемся надолго. Но мне так хочется, чтобы мы прогрессировали и развивались, друзья. И для этого есть много хороших предпосылок. Несколько месяцев назад я присутствовал на встрече одного родства, которое провожало в другой штат своих родственников. Они ехали учиться в библейскую школу. И это, ну, молодая семья. И что интересно, да, как бы я наблюдал за реакцией людей, и они как бы, ну, понимают, дело доброе, человек, семья согласилась поехать, вот Бог их зовет, оперируем такими духовными терминами, Бог зовет, Господь проговорил в сердце, но другие сидят и понимают, ну, надо же как-то объяснить это все. Я не один раз был в такой обстановке, где люди, где духовные сталкиваются с душевным. Духовный как бы шагнул дальше. Он пошел, потому что его зовет Бог. Душевные, они хотят как-то объяснить это духовное явление. Но душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Он почитает это безумием. Ну, мы не говорим, что это безумие, да, взять, сорваться с нажитого места, иметь работу, взять детей, поехать в другой штат. Зачем? И вот я наблюдал как бы уже, и сам прошел определенный путь, и наблюдал, как люди, любя своих родственников, они пытались объяснить душевно-духовное явление. Может, вы, ну, там побудете, может, вам не понравится, вы вернетесь. Каждый хотел сказать что-то разумное такое, да, но не совсем получалось. Может быть, ну, мы вас, конечно, будем ждать, мы вам будем звонить, может, мы к вам приедем, но вы там, главное, не скучайте. Ну, каждый что-то хотел такое сказать. А там в конце, ну, попросили меня помолиться, потому что надо же чем-то помолиться. И я встал и сказал, вы знаете, они уезжают, чтобы никогда не вернуться. Все, что делает Бог, и когда Бог кого-то зовет, Он зовет навсегда. Если они идут за Богом, запомните то, что я вам говорю, они никогда не вернутся больше. Авраам имел время возвратиться в Отечество, из которого вышел, но он никогда больше не вернулся. Я не говорю, что они не вернутся территориально. Мы вообще не об этом говорим. Они могут жить на той же улице. Вы можете дуплекс арендовать. Они больше никогда не вернутся в ту плоскость, в которой вы находитесь. Бог переводит человека совершенно в другое измерение. И они уже больше никогда не вернутся прежними. И в этом наше счастье, в этом наша привилегия, что Бог нас выводит из душевного в мир духовный. А там совершенно другие законы, там совершенно другой взгляд, там другое отношение к людям, к деньгам, к Богу, к себе, совершенно другое. Это настолько мощно, это настолько удивительно, это настолько восхитительно, что если бы не это Божья работа, я вообще не знаю даже о чем проповедовать, я вообще не знаю, зачем вообще этим всем заниматься, этой религией христианской. Есть единственное, это конкретно Бог Духом Святым берет человека и возводит его в другое измерение. И этот человек тогда, он другой, принципиально другой. И он уже не может себя спрятать, он уже выделяется. Он будет выделяться, хочет он этого или не хочет. Он по-другому видит мир, он сам принципиально другой. Я хочу быстро, сберегая время, показать вам, что я имею в виду на примере удивительнейшего человека Иосифа. Это практически будут небольшие уроки из жизни Иосифа. Иосиф был другим. Во всем другим, везде другим, всегда другим. Он не старался быть другим, он просто был другим. И что интересно, когда ты другой, тебе очень трудно быть с остальными, потому что ты другой породы какой-то, да? И мы говорим о братьях. Братья его ненавидели его. Он туда к ним, там, то ли пошутить, то ли посмеяться, то ли покушать вместе, то ли там, не знаю, стада пасли вместе. А он инородный. Отец его любил. Это тоже важный признак сразу. Когда человек другой, то общество, глядя на него, сразу разделяется на тех, которые ненавидят, и тех, которые любят. Ты выходишь из зоны посредничества, где все одной температуры. Ты просто другой. Отец его любит, а братья ненавидит. Ну, короче, история приводит к тому, что он чистосердечный, он открытый, он чистый человек. Знаете, вот правдивый человек, искренний, так скажем, он дальновиднее хитрого. Хитрый человек, он там все просчитывает, что-то там рисует себе, думает, если он туда, то я туда, если он такой ход сделает, то я такой, если он конем, то я ферзем. Знаете, а простодушный человек, он правдивый человек. И потому хитрый уловится, поздно или рано уловится, потому что он играет по таким правилам. А правдивый человек, искренний человек, чистый человек, он пройдет. Он дальновиднее, он видит то, чего хитрый не увидит. Потому хитрость и мудрость путать не надо. Когда говорят, мудрый в гору не пойдет, я говорю, нет, хитрый в гору не пойдет. Мудрый пойдет и на Голгофу, и на Синай пойдет. Мудрый пойдет в гору. И только в гору пойдет мудрый. Потому что путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Мудрый в гору пойдет. Он прилагает усилия. И Иосиф, он был чистой души человек. Он ничего не таил. Ему приснился сон. Он прибежал, братья, слушайте, такой сон приснился. Ну ты же будь хоть чуть-чуть хитрым. Ты же знаешь, что их это злит. Ты же знаешь, что и так обстановка воспалена. Зачем ты это рассказываешь? Оно что, тебе на пользу? Он рассказывает. Один сон, второй сон. Это показывает его искренность и его чистосердечие. В итоге его продают. Из братьев Иуда выделился. Он продал его за 20 серебряников. Именно Иуда торговался, один из братьев, и продал Иосифа мадианитянам или измаильтянам. Они отвозят его в Египет и говорят, посмотрим, что получится из его снов. Вот теперь Иосиф, и мы пройдем просто минут 15 по его биографии в Египте. 39 глава книги «Бытие». Иосиф был отведен в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним. Удивительно. Египтянин, который ничего не знал о религии монотеизма, потому что весь Египет стоит на многобожии, увидел, что Господь с этим человеком, и что всему, что он не делает, Господь в руках его дает успех. Интересно, о каких делах конкретно здесь говорится? Во всех делах, которые я не делал, Иосиф, Господь давал успех. Неужели здесь речь идет о молитве? Неужели он занимался духовными делами? Он был раб. Он был куплен как вещь. Он совершенно не мог определять род своих занятий. У него никто не спрашивал ничего, ему давали указания. Все, чем занимался Иосиф, делами житейскими, которые ему поручал его господин Потифар. Все. Вопрос. В этих делах, которые делал Иосиф, ну, мы можем перечислить, ну, не знаю, лошадей там кормил, ухаживал за животными, не знаю, в поле работал, что он еще там, убирал дом, что он еще мог делать там. Бог давал ему успех. Я считаю, что он был человеком прилежным и усердным. Не может Бог давать успех, если Иосиф был бы человеком внутри разрушенным, обиженным на весь мир. Но этот человек убежден в том, что говорю, он прилежно работал. Он понимал, что это его новый хозяин, и он исполнял волю Господскую. И делал это прилежно. Поэтому во всем, к чему он не прикасался, был успех. Он старался это делать, и Господь стал благословлять дела его рук. Не верю, что Бог бы благословлял его машинально. Бог благословлял его, потому что он хотел служить своему господину. Когда мы работаем на производстве, когда мы прикасаемся к любому делу, которое мы делаем, любое дело, которое мы выполняем, маленькое или большое, очень важно понимать, что Господь смотрит, с каким отношением мы это делаем. Очень важно, увидят ли твои сотрудники, соработники, хозяин, что Господь с тобой, зависит от твоего отношения к труду. С каким усердием, насколько ты прилежен. Да, наш религиозный стереотип говорит, это ничего общего со служением Богу не имеет. Очень большая ошибка, неправда. Это имеет прямое отношение к тому, как люди посмотрят на тебя, как на человека, и через тебя, а у них нет другого пути. Иосиф не свидетельствовал им, это было бы пустым, он бы их просто злил, раздражал. Я думаю, что Иосиф не скрывал своих убеждений, но это не был тот случай, что Иосиф знакомил Потифара со своей верой в Бога его отца, и Потифар увидел, что Господь с Иосифом. Вообще не так. Совершенно не так. Любая площадка, любая платформа, где мы трудимся и работаем, это удивительная возможность для того, чтобы люди нас окружающие увидели, а все-таки Господь с этим человеком. Смотри, как он прилежно работает. Смотри, за что бы он ни брался, у него получается. Он добросовестно выполняет свою работу. Смотрите дальше. Как результат этого, снискал Иосиф благоволение в очах Потифара и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Потифар был управляющим своим имением, домом, и имел большие полномочия в египетском царстве. Он мог избирать любых людей на любой пост. Это была его ответственность. И он готов был свои полномочия разделить с кем-то. То есть, другими словами, делегировать полномочия. Отделить часть своих важных дел и поставить человека над этими делами. И он мог выбирать любого человека, но он выбирает Иосифа. Из многих людей, своего окружения, знакомых, рабов своих, он выбирает именно Иосифа. По какому признаку? Ну, по какому признаку? По признаку его веры? Да нет, совершенно. Здесь совершенно о вере не идет речь. Совершенно о Боге не идет речь. Речь идет о человеке, который так вел себя и настолько был успешен во всем, что из всех Потифар назначает именно его, раба-еврея, поставляет его и доверяет ему весь свой дом. С того времени, как Потифар поставил Иосифа над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне над всем, что имел он в доме и в поле. Здесь уже очевидная демонстрация, Бог не просто благословляет Иосифа, Бог благословляет все, к чему прикасается Иосиф. И Потифар это регистрирует своим египетским умом и понимает. Все абсолютно, к чему прикасается этот человек, растет, процветает, успешно устраивается. И Господь благословил уже не Иосифа, уже других людей, рядом с ним, чужих людей, язычников, которые ходят в свои капища, поклоняются своим богам, но ради Иосифа. Ради Иосифа. И Потифар это знает, что ради Иосифа. Он видит, что с ним Бог. То есть Потифар шаг за шагом задумывается над тем, удивительный человек. Удивительный человек. Ко всему, к чему он не прикасается, Бог дает успех. Мне очень важно это перевести как бы в наше время, потому что написано, что Иосиф служил Потифару. Не написано просто, что он Богу служил. Вам служить не буду. Вы поработители, вы насильники. Вы надругались над моей свободой, не дождетесь от меня никакого усердия. Ну, Иосиф, он на себе не сосредоточился. Он сосредоточился на других людях, на поле своей ответственности, на объеме своей работы. Понимаете, как это важно? Человек, который поднимается над, он сразу выделяется. Я уже сказал, он в доме выделялся, он на работе выделился. Он сразу попадет в тюрьму, в тюрьме выделится. Он встретится с фараоном, он там выделится. Он другой. Потому он никогда себя не спрячет. Потому что он никогда не сосредоточен на своих проблемах, на своей обиде. А что я с этого буду иметь? А что ты можешь с этого иметь? Ты вообще сидишь в рабстве. Что ты можешь с этого иметь? Он ничего не знал в доме Потифара, кроме хлеба, который ел. Что ты можешь с этого иметь? Когда я смотрю на этот мир, он весь как волки в лесу, да? Что я буду с этого иметь? Если я с ним заключу сделку, что я буду с этого иметь? А что я буду с этого иметь? А что мне от того, что я с тобой буду это делать? Слушай, это абсолютно ложный путь. Мы превращаемся в воров, которые ищут, как бы кого перехитрить, как бы перешагнуть, как бы за счет другого нажиться. Этот человек принципиально, кардинально по-другому мыслил. Как он мыслил? Он был полностью заинтересован в успехе своего хозяина. Он радовался, сорадовался, когда у хозяина получалось. Иосиф, ты чего? А тебе что от этого? Ты что был рабом-то остаешься? Ты бы хотя бы копил на свое освобождение, ты бы хотя бы думал о каких-то перспективах. Удивительный человек. Он полностью сосредоточился на человеке, которому служил. И он ему служил. Подумайте на мгновение, что это за состояние сердца, когда вы служите кому-то? Мы вообще в 21 веке отвыкли служить. У нас нет этого понятия «служить». Богу только буду служить, больше никому служить не буду. А зря. А зря, когда жена служит мужу. Это красиво, это достойно. Она угадывает его желания. Она счастлива, когда она смогла благословить его. Когда люди в команде служат своему руководителю. Когда Елисей служил Илии. Это не просто фраза, он там воду на руки ему лил. Это значит, что все бытовые вопросы... Этот человек уважал его, и Елисей, и он его окружал, помогал ему, содействовал. То есть в этом что-то есть. Человек сразу поднимается по служебной лестнице, он сразу же отмечен, он сразу же ценен, его сразу же выделяют, ему больше доверяют. Естественно. Не потому, что он родственник, не потому, что у него больше образования, не потому. А потому, что он служил. А когда ты с таким отношением сердечным подходишь к любому человеку, которого ты встречаешь, тебе гарантировано то, что ты приобретешь его сердце. Иосиф был в большое благословение Потифару. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, никаких издержек, которые ел Иосиф. И обратила взоры на Иосифа жена, господина его, и сказала: «Спи со мною». Но он отказался. И сказал жене господина своему: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме. Все, что имеет, отдал мои руки. Нет больше меня в этом доме всем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. Я могу всем распоряжаться, кроме тебя». Послушайте, какая мудрость, какая скромность. Откуда такая скромность? Не переступать своих полномочий. Знать, где лежит граница. Знать, что это можно, здесь ты полноправный хозяин, здесь тебе нельзя, это не твое. Тебе это не разрешают. Какая мудрость? Она исходит, опять же, из почитания своего господина, из отношения к своему господину, из желания служить нуждам своего господина. Нет больше меня в этом доме. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом? В основном, в большинстве случаев, я понимал, что грех перед Богом – это вот согрешить с чужой женой, в случае с Иосифом. В какой-то момент я понял, что это предать доверие. Он сказал: «Господин мой», несколько раз это повторяет, «он мне все отдал». Ты понимаешь, что он мне все доверяет? Ты понимаешь, что меня больше, чем я в этом доме, нет? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты его жена. Ты мне предлагаешь, чтобы я предал твоего мужа? Чтобы я предал твоего господина? Чтобы я переступил эту границу дозволенную? Как я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом? Это удивительно, когда человек имеет столько власти, уже столько признания, уже настолько востребован, но он достаточно скромен. Когда мы читаем, что ангелы, превосходя силою и крепостью людей, грешников, не произносят перед Богом на них укоризненного суда. Мы об этом говорили. То есть они более святы, они непорочны, как духи небесные. Они сильнее людей. Архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о Моисеевом теле, тоже не произносил укоризненного суда, хотя было за что укорять. Но он сказал: «Да запретит тебе Господь». То есть он знает предел своих полномочий, и он их не переступает. Вот это я называю как бы верностью и чистотой. Почему мы об этом говорим, друзья? Потому что Иосиф был всегда заинтересован в других людях. Всегда думал о других людях. Где бы он ни оказывался, куда бы он ни попадал, и вы это увидите еще более отчетливо, в итоге он попадает в темницу. Она оклеветала его, он оказывается в тюрьме. И взял Потифар Иосифа и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Несколько лет. Больше 2 лет. Неизвестно точно. И был Господь с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Конечно, мы выросли как бы на чудесах, и нам главное чудо, что вот просто без абсолютного повода пришел начальник темницы и сказал: ты на последнем ряду, ты. Вот я, да, ты будешь начальником. Где? В тюрьме. А что я? Ну, Бог дал мне благоволение к тебе. Да нет, совершенно не так. Человек имел определенные отношения, он по-определенному относился к людям. Он моментально обратил на себя внимание. Уже совершенно в другом окружении находится. Здесь его никто не знает, он новичок, он вчера сюда попал. Но он моментально обращает на себя внимание, потому что он другой. Его принципы жизни другие. И он моментально выделяется. И тогда и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившийся в темнице, и во всем, что он там не делал, простите, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал успех. Просто непобедимый человек, просто ты его не остановишь. Просто он вникает во все, а давайте вот так сделаем, вы знаете, так будет лучше. Слушайте, а как вы посмотрите на это предложение? Оно тебе надо! Что ты с этого будешь иметь? Ты вообще в своем уме, ты сидишь в тюрьме, ты в рабстве продан, ты уже ниже падать некуда. Почему ты заботишься вообще о других людях? Оно тебе 1000 лет надо. Но человек не так мыслит. Не так. Он видит людей, он предлагает, он помогает. Он улучшает их быт, ничего от этого не имея, и естественно выделяется. И естественно ему предлагают, кто может лучше управлять в темнице, чем ты? И начальник тюрьмы доверяет ему. Какие у нас колоссальные перспективы роста в любой сфере, в любом окружении, при любой экономике, когда мы так относимся к людям, когда мы не зациклены на себе, когда мы больше и больше отдаем и благословляем других, мы всегда будем выделяться в мире эгоизма, когда все ищут, что с тебя взять. А ты ищешь возможности, как его благословить. И дальше, снова маленькая сцена. Он знакомится с 2 людьми, хлебодаром и виночерпием, им снится сон. И он замечает у них плохое настроение на лице. Замечает человек. Ну, что в тюрьме? Может быть, хорошее настроение. Но человек внимателен. Внимательно, он говорит, что такое, что вы, ваши лица печальны. Они ему делятся, что нам сны снились такие. Он говорит, Бог разгадывает сны, сны принадлежат Богу. И может быть, он сразу это им сказал, может быть, он брал время, нуждался перед Богом, молился. Скорее всего, сразу, потому что он предсказал 3 дня, и через 3 дня это случается. И он даже там опять написано, что он служил им, вот 4 глава. Иосиф служил этим людям. Может быть, он видел, как этот хлебодар журился и понимал, что живет последние 3 суток. И Иосиф ходил и служил им. А тебе какое дело? А ты знаешь, как ты закончишь в этой тюрьме? А ты в лучшем положении? А тебя вообще родные продали? Тебе бы обидеться на весь мир, на весь свет Божий. Удивительный человек. Он ходит, служит этому хлебодару. Может, утешает его, может быть, наставляет его, может быть, ему стакан воды принес. Но так написано, прочитайте, 44. Удивительный человек. Проходит еще 2 года, он живет своей жизнью в тюрьме, фараону снится сон о 7 тощих коровах и 7 тучных коровах, вы знаете. Он собирает всех своих гадателей, обаятелей, и они ничего разгадать не могут. И вдруг, всякое добро, которое мы кому-либо когда-либо делаем, оно вспоминается. И вдруг, казалось бы, этот виночерпий забыл об Иосифе, но жизнь показывает, я лично знаю, что это не так. всякое добро, даже маленький знак внимания, который мы оказываем из любви к человеку, он оставляет свой отпечаток в душе. И вдруг виночерпий вспоминает: слушайте, я помню, был молодой еврей в тюрьме, и когда нам было очень плохо, и мы не знали тайны наших снов, он нам подсказал, и все так сбылось. И зовет фараон Иосифа и говорит: вот такой мне снился сон. Иосиф постригся, помылся, переменил одежды, и он идет к фараону. Вообще удивительно. Удивительно. Мы хотим чудес в жизни. Но вот оно, чудо. Человек другой внутри. Он всегда жил ради других. Фараон ему рассказывает сон. Иосиф ему с легкостью истолковывает сон. И что самое удивительное, когда он истолковал сон, он сказал так: а что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истинно Божие слово, и что вскоре Бог исполнит его. Все, больше у тебя ничего не спрашивают. Это египетские вопросы, это египетская экономика. Ты свое дело сделал, молодец, получи свою пайку хлеба, возвращайся в тюрьму. Но Иосиф продолжает речь, естественно. Но ныне пусть фараон усмотрит мужа разумного и мудрого, пусть поставит его над египетскую землею. Убежден, он совершенно себя не предполагал туда. Он просто механически думал, что бы он сделал в сложившейся ситуации. Как бы он помог этому народу. И он говорит: пятую часть, вот я бы сделал так. Если бы пятую часть со всех этих тучных лет собирали, то в течение 7 лет, и он уже так вошел в азарт, он рассказывает людям, что все поля окружающие, вокруг городов, постройте житницы. Его слушает фараон, слушает, и там что-то происходит в его мозгу, да? И он обращается к своим слугам и говорит: а разве мы можем найти лучшего человека, чем он? Даже не за то, что он сны истолковал. Вы послушайте, с какой заботой, с каким вниманием этот человек, раб, который с этого ничего не имеет, как он думает о нас и о грядущих проблемах. И он принимает решение. Я поставляю тебя над Египтом, ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ. Только престолом я буду выше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землей египетскую. Снял перстень с руки своей и одел его на руку Иосифа. Одел его весонной одеждой и возложил золотую цепь на шею ему. И велел вести его на вторую из своих колесниц и провозглашать перед ним: преклоняйтесь. И поставил его над всею землей египетской. Фараон понял, что я ему доверяю. Вот ему доверяю. Что делает Иосиф? Он совершенно о себе не думает. Он вольный человек. В его распоряжении самой могучей империи. Если вы были в Египте, посетите музей центральный Египта. Удивительно, нет времени, у меня осталось 4,5 минуты. Рассказывать. Иосиф совершенно о себе не думает. Вы знаете, что он первое сделал? Как Махатма Ганди. Первое, что он сделал, он поехал по всем египетским городам. Там так написано. Он стал объезжать все города. Не просто там распоряжение давал, посылал кого-то: подбейте мне статистику. Человек сел и поехал. Замерял земли, просчитывал урожай, собирал команды, проверял города, строил житницы. Он думал о других всегда. И в один день пришли его братья, и он их узнал. И он опять думает о них, а не о себе. В нем совершенно нет боли. Он ничего не хочет им сказать или доказать. Все, что он пытается сделать, он пытается проверить. Вылезли, выкарабкались ли они с той проблемы, в которую попали, когда его продали в рабство. И он хочет это узнать. Он знает, что они причинили огромную боль отцу. Что сами эту боль носят в себе, потому что таят ведь тайну. Он выведывает у них, выведывает. Они говорят: у нас есть еще младший сын, Вениамин. Отец не отдал его, потому что мы потеряли одного. Отец боится. Отец говорит, что если этот погибнет, то он умрет. Он не проживет больше. Это сын его старости. Иосиф начинает их испытывать. Серебро в мешки бросает. Проверяет, насколько вы серебролюбивы, насколько вы исцелели внутри, Насколько вы все еще в проблеме. Он хочет им помочь. Ничего другого я в этом не вижу. В итоге он задерживает Симеона, одного брата, и говорит: приведите Вениамина. Он знает, что отец не отпустит. Он знает, что отец им не верит. Там так написано, отец им не верил. Они в итоге, голод душит. Они говорят: мы должны идти. Отец говорит: идите, я Вениамина не отдаю. Я вам не доверяю. И знаете кто? Иуда. Иуда, который продал Иосиф за 20 серебряников, говорит: отец, я останусь в рабстве. Если что-то случится с Вениамином, я останусь в рабстве. То есть это попытка искупить. То есть он переболел, перестрадал. Я останусь в рабстве. Я даю тебе клятву. Если что-то случится, Вениамин на мне. Отец отпускает Вениамина, они приходят, и снова повторяется эта сцена. Иосиф подкладывает чашу свою в мешок Вениамина, отпускает их обратно, посылает гонцов за ними, и гонцы догоняют этот маленький караван и говорят: что же вы так поступили некрасиво? Мы же к вам с открытой душой, а вы чашу господина украли. Они говорят: да ну вы что, ну как мы могли? И они же быстрые на слова. У кого чаша найдется, тот будет рабом. Да нет этой чаши у нас. Они вспаривают мешки, и что вы думаете? Чаша Иосифа в мешке у Вениамина. Ужас охватывает всех. В тот раз они взяли и отдали Иосифа в рабство и пошли себе домой со спокойной совестью. А этот раз они все возвращаются к Иосифу вместе с Вениамином. Падают на колени. Здесь надо только читать, сколько боли в их словах за отца. И они говорят, если вы позволите, я очень быстро прочитаю. Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог поймал нас за неправду нашу. Вот мы рабы теперь господину нашему. И мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал: нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы идите с миром к вашему отцу. Вы же уже так поступали. Вы же уже опыт такой имеете. И подошел Иуда, и помнил все это Иосиф, и все помнили, как Иуда считал серебро, 20 серебряников. И подошел Иуда к Иосифу и сказал: господин мой, разреши рабу твоему сказать слово в твои уши, не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой, то есть ты, Иосиф, спрашивал рабов, говоря: есть ли у вас отец или брат, когда они первый раз были? Мы сказали господину нашему, что есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец его любит. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, то есть тебе, Иосиф: отрок не может оставить отца своего. Если он оставит отца, то отец умрет.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Если с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь если я, это продолжает Иуда говорить Иосифу, теперь если я приду к нашему отцу, и не будет с нами отрока Вениамина, с душой которого связана душа отца нашего, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И мы, рабы твои, сведем седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Потому я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказал, если не приведу его к тебе, я останусь виновным перед тобой, отец, во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Когда они все это говорили, Иосиф больше не мог сдерживать, и он сильно зарыдал. Он увидел искупление Иуды, он увидел всю эту боль, которую они годами таили от отца и не могли ему сознаться, которая жгла их и мучила, и отца жгла, эта тайна оставалась между ними. И сейчас он специально повторил всю эту сцену, чтобы проверить, что с вами, братья мои, выздоровели ли вы, выбрались ли вы из того горя, в которое попали. И он убедился, что Иуда выбрался. И он пал на шею их и громко плакал. Весь дом, все египтяне услышали, как кричал Иосиф. То есть Иосиф для меня это удивительный человек. Удивительный. Он заботился и думал, вышла ли эта гниль из костей моих братьев. Исцелели ли они. И он предоставил им этот шанс. Вот такой удивительный. Характер. Дома, на работе, в тюрьме, на царстве, среди родственников. Он всегда думал о других. И потому он всегда был в спросе. И это не просто цветная одежда или цветные сны. Человек видел, как все ему будут поклоняться. Все будут поклоняться, потому что в тебе будут все всегда нуждаться. Служи людям. Служи людям. Пускай в оборот те ресурсы, которые дает Бог. Иначе у того, кто не имеет, отнимется и то, что имеет, и дастся тому, кто имеет. Таков принцип царства. Одних Бог обогащает, а другие обнищают, потому что думают только о себе.
2: Знаете, что особо меня удивляет? Что Бог не безразличен к тому, плодоносит земля или она остается бесплодной. Почему? Потому что Он создал все условия для плодоношения. Потому что Он посылает своевременные дожди. Потому что Он поднимает солнце. Потому что в эту землю брошены хорошие семена. Почему тогда земля не приносит плода? Вы знаете, если бы Иисус Христос проходил мимо сосны, допустим, или дуба, Он бы никогда не проклял это дикое дерево. Я убежден, что у Бога нет никаких претензий к грешному человеку, который не родился свыше. Почему этот человек не приносит доброго плода? Потому что он не есть доброе дерево, потому что он не родился свыше, потому что он не представляет из себя фруктовое дерево. Но если верующий человек, который родился от Духа Святого, который подчинил свою волю Господу годами, десятилетиями, на протяжении всей своей сознательной христианской жизни, не утруждает себя поиском воли Божьей, не склоняет свою волю перед волей Божьей, не выполняет заданий, которые Дух Святой ему дает, он серьезно рискует. У Бога к такому человеку серьезнейшие претензии. Когда мы говорим сегодня о максимальной пользе, которую я могу принести перед лицом Божьим, для славы Божьей, мы должны серьезно задавать эти вопросы. Что Бог определил для меня? Мы должны быть постоянно заняты поиском воли Божьей для себя. Я так считаю.
3: Вы прослушали фрагменты из курса «Церковь и ее устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.